и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь — загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела меня.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

adamă noi, șuraveli. Пронесутся они мимо скорбанных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне, так нельзя любить.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: случаю.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай внимательно.

0: Добрый воскресный день, дорогие радиослушатели! Я рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой позитивной, на самой доброй радиостанции «Лидер». С вами диджей Светогорский. Сегодня, я так понимаю, я посмотрел расписание, сегодня до Аннушки удачи не будет диджеев, то я буду до, если не до 18, до 17 часов развлекать вас и один, и с диджеем Данчо, и опять один. Ну, в общем, делать сегодня вам классный эфир. И, конечно же, будет и стол заказов, и просто песни будут. В 2 часа будет тематический эфир. Это будет эфир-сюрприз. Я не буду говорить, пока не придет диджей Данчо. А я начинаю. Давайте послушаем замечательный трек от группы Scooter. Ramp.
1: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech.

Прошу, дорогие радиослушатели, прощения. Это все-таки не тот трек, конечно, который я хотел поставить, но тем не менее также классный трек, также не менее классный, поэтому тот трек я все-таки нашел. Поэтому Scooter Ramp правильная версия.

Вот такое позитивное начало эфира, дорогие радиослушатели, продолжит следующий трек Анатолий Полотно и Федор Карманов. Поцелуй меня, удача.

Да, дорогие радиослушатели, песни очень классные были и сейчас хорошие песни, и в более прошлое время также были не менее классные треки, и их полно. И сейчас вы в этом, дорогие радиослушатели, убедитесь. Я хочу немножечко вас повернуть немножечко в прошлое. Давайте вспомним замечательный трек. Замечательную группу. Это будет группа Eagles. А песня называется «Отель Калифорния».

Коль мы пошли для радиослушателей по старым трекам, давайте вспомним и легендарную группу Beatles, ливерпульскую четверку Let It Be.

Это была замечательная группа Арабески. А сейчас мы с вами, дорогие радиослушатели, послушаем замечательный хит от Шер Белли.

Добрый воскресный вечер, дорогие... Добрый воскресный день, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский и диджей Данчо. И мы начинаем наш эфир. Данчо, тебе открыть эфир.

Сегодня у нас необычный эфир, а в каком плане необычный, вам подскажет диджей Данчо, и ему я передаю эстафетную палочку.

С вами всем привет. С вами мы со Светогорским. У меня чуть-чуть были небольшие технические проблемы. У меня что-то программа подзависла чуть-чуть. Ну, бывает всякое. Вот. Я тем временем приветствую всех на таком вот нашем классном эфире. И от себя у меня будет первая песня. Это у нас будет «Братья Гаязовы». Невеста. Поэтому сейчас я ее добавляю. Поехали.

0: Вот трек был от меня. Это у нас был Gayaz Brothers, без пяти минут жена. И также от себя я хочу поздравить диджея Светогорского и его девушку. То, что... Короче, не то, что поздравить, а сказать вам, любите друг друга долго и будьте счастливы. У вас будет все просто замечательно. А я передаю тебе микрофон. Принимай и ставь замечательный трек от себя.
1: Перед тем, как я поставлю следующий трек от себя, я прочитаю стихотворение. Такую девушку, как ты, я в своей жизни не встречал, не думал, даже не гадал, что где-то есть на свете ты. Меня пленила ты собой, своей улыбкой, красотой, и позвала меня туда, где много солнца и тепла. Твои уста, как сладкий мед, который капает из сот, а руки, губы и глаза уносят в дальние края. От счастья забываю все, и только помню я одно – хочу с тобой рядом быть, всю жизнь с тобой одной прожить и подарить тебе песню в исполнении Ирины Аллегровой «Свадебные цветы».

этим временем принял. Я под себя, пожалуй, тоже скажу, то, что у нас с тобой реально классный фит получается. И трек я хочу поставить для вас обоих. Диджей Светогорский и твоя девушка Елена. Этот раз будет Егор Крид и невеста. Поэтому сейчас я его вам поставлю. Так что вам в этот трек я вам поставлю. Принимайте.

0: Да, вот композиция прозвучала от меня для вас, диджей Светогорский и Елена. А я передаю тебе микрофон, принимай и ставь еще один какой-нибудь замечательный трек.
1: Я принял эстафетную палочку, и я прочитаю стихотворение. Любовь к тебе словно наркотик, хочу ласкать тебя и целовать в животик. Хочу с тобой быть я каждую минуту и никогда не отпускать ни на секунду. Люблю тебя, красавица родная, на целом свете ты одна такая. И сейчас для тебя прозвучит песня в исполнении Лейся, песня «Обручальное кольцо».

0: прозвучала песня в исполнении группы Лейся, песня «Обручальное кольцо». И поскольку я посмотрел, здесь есть у нас и диджеи, и, конечно же, сам наш Сергей 72, я прошу руки своей девушки и благословения у диджея Данчо, которому я передаю эстафетную палочку.
1: Так, ну, я тем временем подготовил для вас замечательный трек. И это будет, конечно же, «Невеста» Игорь Николаев. И этот трек прозвучит для диджея Светогорского и для его девушки Елены Прекрасной. И также хочу сказать то, что пусть все у вас будет всегда хорошо. Живите с миром, долго и счастливо. А трек я уже ставлю в эфир, дорогие наши радиослушатели.

0: подарок был у меня для вас. А я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай микрофон. И твоя очередь ставить замечательную композицию.
1: Я принимаю эстафетную палочку и прочитаю стихотворение сначала. Случайных встреч на свете не бывает. Я понял это раз и навсегда. Я о тебе мечтал ночами, и вот теперь сбылась моя мечта. Ты рядом, ты прекрасна, словно чудо. И хорошо мне так, как никогда. Как долго я искал тебя повсюду, а ты все время рядышком была. Любимая, родная, дорогая, ты словно воздух свежий мне нужна. Ведь для меня все в мире изменилось. В тот миг, как только встретил я тебя, и хочу поставить песню в исполнении Авраама Руссо «Обручальная».

0: Это был Авраам Руссо с обручальной песней. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, как тебе сегодняшний эфир? Не находишь, что у нас сегодня творится какое-то просто волшебство?
1: Сейчас все просто. Ну а я тем временем вам скажу, то есть диджей Светогорский и Елена, я предлагаю вам станцевать белый танец, потому что сейчас именно песня будет, которая так и называется. Белый танец от 311.

ладонь в ладонь, глаза в глаза, молчим. Играет музыка, ярко блестит сатин.

0: Если трек прозвучал для вас, скажите Джей Святогорский, что ты об этом треке думаешь, и принимай микрофон, ставь замечательную композицию от себя.
1: Трек очень замечательный, спасибо тебе, и действительно, я хочу сказать, что белый танец – это когда танцуют двое, а сейчас я подготовлю песенку и, конечно же, поставлю диджей Данчо.

А перед тем, как я поставлю песенку, я прочитаю стихотворение. Ты знаешь, в мире нет прекрасней твоих красивых нежных глаз. Твоя улыбка — это счастье, а смех твой чистый, как алмаз. Тебя люблю я всей душою, молюсь, ревную и горжусь. Как счастлив я, что ты со мною, с тобой рядом я свечусь. И хочу поставить песенку, которую танцевали мои друзья, когда тоже было у них бракосочетание. Это была песня под репертуар группы Nightwish «Sleeping Sun». Давайте ее послушаем. Замечательная композиция.

0: Это была группа Nightwish. Как тебе такой трек, диджей Данчо? И ты, я так понимаю, первый раз проводишь такой эфир бракосочетания. Как тебе вообще эфир и вообще как ты себя чувствуешь в роли ведущего такого эфира? Это первый раз у тебя такой опыт?
1: Да, ты совершенно прав. У меня такой первый раз. Вот. Но, как говорится, нужно всегда что-то новое пробовать, потому что как бы это пригождается всегда. Тем более мне скоро предстоит такое же проводить мероприятие, но только уже в реальности, то есть не в эфире, а у сестры. То есть, вот. Я включу для вас два крыла, будет для вас песенка очень лирическая. Вот, я ее хочу для вас подарить. К сожалению, хотел сам кавер записать, но, к сожалению, не могу найти минусовку к этой песне. Вот, поэтому для вас поставлю Алексей Фролов, два крыла. Поехали.

Ну, композиция была очень такая лирическая композиция, очень шикарная.

0: Вот такая вот композиция шикарная была. Надеюсь, очень понравилась вам она. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский, и скажи, как, что ты думаешь по поводу этой композиции, потому что лично я ее подбирал, и мне она очень нравится, я бы даже ее сам спел бы. Но, к сожалению, пока не могу найти минусовку.
1: Композиция очень классная, но сейчас будет очень ответственный момент. Сейчас сначала я прочитаю стихотворение, а потом, конечно же, будет кульминация нашего сегодняшнего эфира. Любовь моя к тебе границ не знает, хоть среди ночи разбуди меня и сонного спроси, меня ты любишь? И я отвечу, я люблю тебя. А если мы поссоримся нечаянно и будешь злиться сильно на меня, то все буду твердить отчаянно, моя принцесса, я люблю тебя. И чем бы нас судьба не развлекала, то радости, то горе синися. Хочу, чтоб помнила всегда и знала, что очень-очень я люблю тебя. И сейчас я хочу при нашей команде, при всех диджеях, при всех руководителях сказать, что я тебя очень сильно люблю. И выходи за меня замуж. Это «Горячие головы» сейчас прозвучит песня.

0: Это была группа «Горячий голову, выходи за меня замуж». Конечно же, я получил ответ «да». И перед тем, как я передам эстафетную палочку диджея Данчо, просят песню «Милашка» от диджея Данчо. Конечно же, моя вторая половинка. Можешь исполнить желание?
1: Проблем, потому что сегодня все для вас. Так что сейчас я этот трек для вас обязательно подберу и вам его включу, потому что сегодня все для вас. Поехали.

0: А вот композиция прозвучала для диджея Светогорского и его любимой девушки. Вот. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский, принимай и какой-нибудь трек от себя поставь.
1: А я сейчас пока подбираю трек, хочу сказать диджей Данчо, сейчас еще поставлю пару треков, и, конечно же, мы перейдем, конечно, к основной своей миссии, если ты не возражаешь, это будет стол заказов. И хочу перед тем, как я завершу, поставить песню, ой, поставить, прочитать стихотворение. Мой красивый ангелочек, ты безумно мне нужна, тебя люблю я очень-очень, сводишь ты меня с ума. Думаю и днем, и ночью о тебе, моя милашка, по тебе солнце скучает, без тебя малыш так тяжко. Для меня большое счастье, что мы встречались, что мы встретились с тобой. Кто бы мог подумать раньше, что будешь вместе ты со мной. И сейчас я поставлю песню в исполнении группы «Белое золото». Любимая женщина.

0: Уважаемые друзья, слушайте Радио Лидер. А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными, мы ждем вас.
1: Так, Данчо, прошу прощения, сейчас уже второй час нашего эфира, мы открываем стол заказов уже традиционно. Поэтому, Данчо, стол заказов обычный, мы открываем тебе эстафетная палочка первая.

0: дальше. Я поставлю первый трек от себя. Он будет вновь для тебя, диджей Светогорский. Трек очень классный. Я бы сказал так, лирический такой трек. Будет Михаил Гудовских, «Когда вырастут дети». Поехали.
1: Мы все отдали. А что осталось нам?

0: где нет уже места для старой семьи.
1: Когда вырастут дети,
0: не вспомнят порой,
1: кто им держал этот мир
0: над головой.
1: И только старые стены
0: помнят все до конца,
1: как мама ждет у окна,
0: как тихо стареет отец.

0: Изучал. Для тебя, диджей Светогорский. А я напоминаю то, что мы вдвоем ведем. Вот, с диджеем Светогорским. И передаю я тебе микрофон. Принимай.
1: Продолжается наш стол заказов, дорогие радиослушатели. Я сейчас хочу поставить песни не только для нас с Еленой, но и для всех пар, которые слушают нас, наш эфир. Я думаю, что она всем понравится. Она сейчас до сих пор актуальна. Это Александр Серов. Как ты думаешь, а что это за песня?
0: Наверняка я люблю тебя до слез.
1: Я ничего в ответ не могу сказать.

0: А я передаю эстафетную палочку диджею Данчо. Данчо, принимай.
1: Я уже принял. И я поставлю следующий трек. Это будет у нас «Гравитация». Мой родной трек называется.

0: Композиция прозвучала для тебя, диджей Светогорский, и для всех радиослушателей. А я передаю тем временем тебе микрофон, диджей Светогорский, принимай и ставь какой-нибудь замечательный трек.
1: А я хочу тебя спросить, диджей Данчо, как тебе сегодняшний эфир в целом? И скажи, пожалуйста, есть ли у тебя заказики?
2: У меня пока не прилетали.
1: Вот. А у них что, есть крылья?
0: Ну, видимо, да.
2: Видимо, крылья есть.
1: А я поставлю принимать звонки галочку, поэтому кто хочет позвонить в эфир, даже можете использовать эту возможность. А скажи, пожалуйста, диджей Данчо, а ты знаешь такую группу Bonfunk MCs?
0: Я в первый раз слушаю, если честно.

Диджей Данчо, как тебе данный трек? И я хочу тебе сказать, что под этот трек, даже под треки этой группы, часто танцуют брейк-дансеры. Вот это я точно тебе скажу. Как тебе данный трек?

Трек. Спасибо за такой трек. Вот. Да, я слышал этот трек, но не знал, то, что именно эта группа его исполняет. Но трек реально классный. Вот, спасибо тебе за такую ностальгию. Я, пожалуй, от себя поставлю сейчас трек. Тоже будет классный трек. Это будет у нас Елена Карпук, «Белая черемуха». Поехали.

0: трек отличный от меня прозвучал. А я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай микрофон и ставь что-нибудь от себя.
1: Это будет Иван Кучин, а на черных ресницах. Кстати, диджей Данчо, а как ты относишься к творчеству Ивана Кучина?
0: Очень нравится. Классные треки.
1: А вот этот трек, который я выбрал, «А на черных ресницах», ты уже слышал его ранее?
0: Слышал очень часто, я его слышал много.

0: Вот была от меня композиция. Малолетка, дождь, кавер на Петлюру. Тоже решил шансон подобрать. Ну вот, поставил вам такой трек. А следующий трек поставит диджей Светогорский. Принимай микрофон и ставь замечательную композицию.
1: А я хочу сказать, все-таки какие не были крылья, а заказ-то все-таки у меня прилетел. Итак, я читаю. Меня с тобой жизнь свела не зря, с тобой я расцвела. Я так люблю, ты знаешь, ты как никто все понимаешь. Ты мой мужчина, мой герой, я очень счастлива с тобой. Я счастье женское познала, ведь до тебя любви не знала. Меня с тобою жизнь свела не зря, с тобой я свела, так люблю тебя, как знаешь ты. И хочу сказать, что я его сильно люблю и хочу, чтобы он был со мной навсегда и вернулся ко мне. Маргарита Орская, любимый муж мой, для диджея Данчо от нежного солнышка.

0: буквально 20 минут остается у нас времени, и это вот такой был заказик, а я передаю эстафетную палочку диджею Данчо.
1: Я оставлю как от себя. Это будет Олег Пахомов. Здравствуйте, гости.

0: Вот такой вот трек замечательный прозвучал от меня, а я передаю микрофон диджею Светогорскому.
1: Диджей Данчо, я принял эстафетную палочку. Я поставлю трек от себя, а тебе я в личные сообщения волнореза скину заказик, мне его не найти. Найди его, пожалуйста, и поставь после моего трека. Это, по-моему, Chemical Brothers Galvaniz. Посмотри, пожалуйста, если есть такой трек. А я поставлю песню в исполнении Ольги Поляковой. Шлепки. Мы немножечко сегодня потанцуем. В прошлом году я был в Санатории Хилова, это Псковская область. Диджей включал на дискотеке, которая вечером проводится для отдыхающих в санатории. Я ее запомнил. И она мне очень запомнилась, она мне очень понравилась. И я хочу ее вам представить вашему вниманию. Возможно, вы уже ее слышали. Классная песня, кстати.

0: Я передаю эстафетную палочку диджея Данчо на такой юмористической ноте. Скажи, пожалуйста, как тебе данный трек?
1: Спасибо большое, трек прям классный. Вот. Но я выполнил заказ, прилетел, к сожалению. По-английски написано, я с английским не очень, поэтому трек я поставлю. Вот, трек я нашел, поэтому слушаем.

0: Как ты звучал? У нас времени уже все совсем, поэтому, диджей Светогорский, ставь тогда от себя последний трек, потому что мы уже не успеем поставить.
1: Да, давай, диджей Данчо, сразу попрощаемся, потому что я поставлю не один трек, а сразу два нон-стопом, и, наверное, я еще один есть заказик, конечно, но я его не могу найти. Это группа Virgins, но я его, может, скачаю, найду. Но, тем не менее, время уже поджимает. Тем более, я эфирил еще час до того, как ты пришел, уже 3 часа от эфира. Поэтому ты, диджей Данчо, конечно же, попрощайся с нашими радиослушателями, а я поставлю трек. А, ты уже ушел. Хорошо, ладно, я тогда ставлю трек последний и говорю вам до новых встреч, дорогие радиослушатели. Дальше будет играть автор-диджей, либо я буду играть песни нон-стопом, то есть без объявления уже. То есть, получается, основной эфир подошел к концу, завтра в 2 часа. Услышимся, увидимся, посмеемся, покреативимся. Ну, короче, все вместе сделаем на Радио Лидер. А сейчас Goldfrapp и Chemical Brothers, Galvanis. Сразу две песни.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

все планет светит ярко. У них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо вроде,

васильковые. Не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: Радио Лидер. Твоя волна. Счастье. Звук затихающего эфира.
1: Вот такой замечательный трек мне подарил Вадим на заставочку. Спасибо, Вадим. Ну что ж, пришло время с вами поздороваться. Ловите порцию отличного настроения. С вами диджей Аннушка Удача. Я официально заступаю на двухчасовое дежурство на радиостанции «Лидер». Правила этого эфира. Громкость на максимум. Соседи пусть потерпят. Проблемы подождут 2 часа. Ученые доказали, что те, кто слушает меня на радио «Лидер», автоматически становятся на 100% удачливы и на 100% счастливее. Так что не переключайтесь, а поехали. Но сначала мы послушаем буквально несколько минут рекламы на нашем радио «Лидер».
2: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат «Фортуна» на МП.
3: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
4: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки — слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.агус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Приходите к нам и раскройте свои ораторские способности. Ну а сейчас первая композиция. От меня. Говорят, что старый друг лучше новых двух. А если этот друг еще и не просит в долг, то ему вообще цены нет. Собирайте всех своих у радиоприемников, у компьютеров, у ноутбуков. На радиолидер Евгений Алтайский с гимном всех душевных посиделок. Встреча друзей. Вспоминаем смешные истории. Прибавляем звук.

Женщина удачи влюбится в тебя. Ну а сейчас у нас прямо в нашем эфире время для красивой поп-премьеры. Если вы скучаете по кому-то родному, этот трек точно отзовется у вас в сердце. Настраиваем внутренние радары на радио Лидер. Встречайте проект Гравитации с треком «Два разных берега».

Два берега, прозвучала композиция «Два берега». А следующая композиция, если вы устали от серьезных новостей и скучных разговоров, радиолидер прописывает вам музыкальный витамин. Включаю народный хит от группы Частушатина под названием «Мне не нужен дом кирпичный». Ноги сами пойдут у вас в пляс, я просто гарантирую. Итак, погнали!

Очень красивая композиция. Ну а следующее, ловите 100% попадание в тренды от Радио Лидер. Песня «Манифест» для всех, у кого день начинается не с кофе, а с проверки уведомлений. Кстати, я такая есть. Как только просыпаюсь, телефон и смотреть уведомления. И прямо сейчас у нас на Радио Лидер Аленка жжет со своим хитом «Не могу без Wi-Fi».

А вы как можете жить без Wi-Fi или нет? Вот я совсем без интернета, как без рук. Мне охота и поиграть, и пообщаться. Да-да, я утром просыпаюсь и тут же за телефон посмотреть, кто что писал за ночь. Ну а сейчас давайте перейдем к следующим. Продолжим. Девушка, если ваш мужчина до сих пор вас не увез на шопинг в Арабские Эмираты, не спешите пилить его за ужином. Просто включите радиолидер на полную громкость, пусть послушает, сколько нервных клеток и денег уходит на типичную инстакрасотку за границей. Парни из Comedy Club записали этот трек. И трек называется «Зая в Дубаях». Слушаем, мотаем на ус и смеемся вместе.

Инстаграма. Я в нем живу, люблю, дружу и ссорюсь. Я в сторис родилась, я в сторис и состорюсь.

0: Сергею? Не знаю.
1: Олег Михайлович.

0: нужно попотеть.
1: Ждите мой лайф.
0: Минуты через три.
2: Ну ладно, я пошла, ждите минуты через три. Шучу, шучу, куда ж я вас оставлю-то? Вон Ирчонок как танцует, классно. Ну что ж, для всех, для Ирчонка и вообще для всех девочек на Радио Лидер я поставлю песенки. Песенку «Подарю вам ромашки». Ловите ромашки, девочки.

Я подарю тебе пионы, пионы. Так что, девочки, вон вам цветочки в чате. Я поставила, дарю цветочки. Приветствую всех, кто к нам присоединяется. Ну а сейчас будет Аленка Жжет. Репка на новый лад.

Ну и как вам эта композиция? Нравится? Нет? Это была Аленка Жжет. Но у меня на очереди следующая композиция. Все мы с детства помним эту грустную историю про зайку, которую бросили под дождем. Но, судя по всему, зайка вырос, поменял имидж и теперь сам готов разбивать девичьи сердца. Девочки, если ваш личный плюшевый зая внезапно ускакал в туман, не плачьте, а включайте радиолидер. Слушайте, наш радиолидер сейчас Роман Сон популярно объяснит, почему не стоит оставлять своих любимых без присмотра. Слушаем трек «Заяц».

Вот это в конце было не от меня, это композиция такой, окончание такое. Витя, да, привет, привет, я рада тебя видеть. Вижу твой заказик, я поищу, конечно. А сейчас для всех будут глазки, голубые глазки от Ирины Салтыковой. Но это кавер.

Эти глазки. Это был кавер. А сейчас я включаю трек «Магнит», который въедается в память с первого припева и заставляет подпевать на всю катушку. Наш радиолидер добавляет дерзкого звука в ваши динамики. Черняев с мощным треком «Дурная».

А сейчас время музыкальных приветов на радио Лидер. Я с удовольствием выполняю отличный заказик от Вити. Для его единственной и неповторимой прямо сейчас звучит невероятно красивый и сильный трек. А встречайте, Павел Соколов, верная моя.

Получается, я верная, его верная. Спасибо, Витя, за заказик. А сейчас градус веселья на радио Лидер зашкаливает. Ведь в эфир врывается чистый народный позитив. Забудьте про серьезное свое лицо и сложные отношения. Время простых жизненных радостей и хорошего настроения. Группа «Час Тушатина» со своим убойным треком про девочку-недотрогу и колбасу.

только пастухов боюсь. А сейчас в эфире трек, который заставит ваши сердца биться чаще. Песня для тех, кто умеет оставаться безупречным в любой ситуации. Встречайте харизматичную певицу Нола и ее хит «Такими красивыми». Поехали слушать.

А ко мне прилетел топовый заказик от Верчонка. Знаете, под эту песню идеально звонить бывшим в 3 часа ночи и загробным голосом шептать в трубку: «Алло, это ты меня ищешь?» Но мы люди приличные, поэтому будем слушать Лайонела Ричи цивилизованно, средь бела дня и на волнах радио Лидер. Ирчонок, спасибо за шикарный вкус и повод немного поностальгировать. Мужчина, если вам сейчас и икнется, знайте, это кто-то точно ищет именно вас. Включаем легендарный хит «Hello».

Такая нежная композиция – это заказик от нашего Эрчонка. Ну а сейчас время для настоящих чувств и красивой мужской лирики на радио «Лидер». И прямо сейчас Вячеслав Любавин готов украсть ваше внимание на ближайшие 3 минуты. Включаем на полную мощность его хит «Украду тебя».

Это был Сергей Любавин. Ну а сейчас наступает время для мощного вокала и трека, который заставляет задуматься о важном. И прямо сейчас радиолидер дарит вам отличную музыкальную историю. Встречайте певицу Алену с ее честным и сильным треком «Ярмарка судеб».

Вот такая история. История для размышления. Песенка для размышления. Ну а сейчас прямо на радио «Лидер» звучит один из главных хитов, который буквально разрывает музыкальные чарты своей энергетикой. Песня-манифест о том, что для настоящих чувств не существует никаких преград. Встречайте Ария Мьюзик с треком «К тебе готов идти босиком». Лучше пусть он лучше по башмаках идет. Чушь, босиком-то жалко мужика.

С вами Аннушка Удачи, и мы продолжаем. Я продолжаю наполнять этот день классной музыкой. Прямо сейчас радиолидер предлагает вам отпустить все заботы и поймать легкое воздушное настроение. Добавляем громкости и растворяемся в отличном звучании. Сергей Суханов с потрясающей песней «Лети за мной» специально для вас.

Ну что, летим за ним или нет? А сейчас наступило время заказика. Бывают песни, в которых даже без перевода слов понимаешь абсолютно все, потому что язык чувств один на всех. Этот трек наполнен невероятной нежностью, легкой грустью и тем самым чувством, когда безумно скучаешь по дорогому человеку. И специально по заявке Ярчонка я добавляю в час немного европейского солнца и красивой лирики. На радио Лидер звучит композиция Доди и Лора с душевным треком. Слушаем.

Это был заказик у нас от Эрчонка. Давайте послушаем веселую песенку «Анютка». Поет Дмитрий и Ники.

Вот-вот, пиццанютка, это бред. Угу. Да, теперь давайте веселую историю послушаем. Гудвина про мышонка.

Ну а сейчас наступает время для красивой, проверенной временем поп-классики на радио Лидер. И прямо сейчас в нашем эфире прозвучит песня, от которой всегда становится чуточку теплее на душе. Встречайте неподражаемую Юлию Савичеву. Слушаем ее трогательный хит «Кораблики» и подпеваем.

Красивым, очень красивым. И у меня на очереди приготовлена следующая композиция. У каждого бывают моменты, когда кажется, что весь мир ополчился против тебя, и обстоятельства давят со всех сторон. Но именно в такие секунды внутри просыпается та самая сила, которая заставляет идти напролом, вопреки любым преградам и чужим мнениям. Наш эфир продолжается песней для сильных духом людей, которые умеют держать удар и побеждать. На радио лидер Айгор с сильным и честным треком «Вам меня не сломать».

Ну а сейчас мы послушаем с вами веселую песню-историю про деда Федора, который побывал. Ну вы сейчас все услышите, где он побывал.

Теперь он в Инстаграме звезда и чемпион, герой девичьих грез, так назван был он. Вернулся он домой блестящий, как пятак. Жена спросила строго: ну как попарился, чудак? Он глазки опустил и тихо прошептал: там было жарко, Люся, я такого не ждал.

Мы тут, рубка-то маленькая, толкаться, что ли, будем? С китом, да с Женькой троем здесь. Итак, продолжаю с вами. Аннушка, удачи, я включаю 100% хит, актуалочку для всех. Для всех, кто хоть раз ругался в интернете из-за отключения горячей воды или потерянных ключей, радиолидер раздает отличное настроение. Встречайте забавную зарисовку на стихи Сергея Сунцовского «Домовой чат». Погнали!

Ну а сейчас я включаю трек для всех, кто верит в знаки судьбы и ждет своего счастливого случая. Радиолидер гарантирует, этот трек принесет вам удачу на весь оставшийся день. Встречаем Татьяну Буланову и ее ритмичную песню «Колесо фортуны».

Вот и подходит мой эфирчик к концу. Всем спасибо, кто со мной был на этом эфире. Всем пока-пока. До новых встреч.

0: Вот такая веселая. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, и веселая композиция. С такой я начала сегодня же. Привет, Вадим. Так, это что притихло?
1: Привет, привет. Я тут уже на наших волнах, на волнах лидера, на волнах Ротвейлера и Голда. Сегодня Голдчик к нам включился. Так что мы сегодня и там, все везде работаем. Также Нежные сердца, Ангел и, конечно же, тоже подключены. Ну что ж, мы начнем потихонечку наш марафон, как вы уже слышали, наши заставочки. Аннушка, удачи, спасибо тебе за прекрасный эфирчик. Я концовочку немножко поймал, ну вот ты уже поблагодарила меня за очередную заставочку, тоже там тебе сбросил, ты уже поймала. И я вчера. Ну а пока, давай-ка, Жень, ты, наверное, что-нибудь поставь для начала нашего эфира. Я думаю, что тут тебе наверняка найдется.
0: А я для начала нашего эфира поставлю Мурат Насыров.
1: Кстати, давненько у нас не звучал.
0: Я это ты?
1: Давай.
0: И, конечно же, я принимаю заказики.
1: Я тоже принимаю, так что пишите в личку.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Уважаемые радиослушатели, как тебе такая композиция, Вадим?
1: Знаешь, такие треки, это легендарные, в особенности Марат Насыров, конечно же, как ты сейчас поставила. И вот, ты знаешь, в его исполнении группа студио была гораздо лучше, чем сейчас.
0: То да, есть, я с тобой согласна.
1: Как бы то, что они сейчас делают... Да, слушать можно, но это уже совсем немножко не то. Поэтому, дорогие друзья, как-то так. Ну, пишите ваши заказики мне в личку, я с удовольствием их поставлю, не только мне, но и Женечке пишите. Вот, кстати, слушайте наши радиостанции на сайте radio.rf. Там у нас потоки тоже стоят. Заходите, слушайте, наслаждайтесь. Пишите комментарии под... радио кнопками. Ну что ж, поехали дальше пока что вот с такой вещицей.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучал от меня покамесь. Вот, и сейчас, Женя, забирай микрофон, у тебя уже готов. Я пока посмотрю, что у меня есть.
1: Да, у меня тут, Вадим, прилетел заказик. И большое спасибо. Вот, спасибо. И первый заказ у меня от юзера 143. Светлана Руденко. Я девчонка озорная.
0: Ух ты, ничего себе, послушаем, что там за трек такой.

0: Заказ.
1: Бери.
0: Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели. Это был от юзера. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Нет, заказиков нет пока, но могу поставить от себя вещицу, если ты не против.
0: Конечно, нет.
1: Тогда послушаем. Еще раз приветствую всех, кто подключился на Радио Голд. Тоже там всех слушателей приветствую. А также приветствую всех, кто на Лидере, кто на Ротвейлере, кто на других каналах нас слушает сейчас, наших партнерских. А пока слушаем вот это такое от меня. Через пару мгновений хотел, через пару минут. Нет, через пару секунд, друзья мои. Вот так вот. Чуть не оговорился.

Ты для меня так называлась композиция, прозвучавшая только что, а мы продолжаем двигаться дальше. У меня есть заказик, который я сейчас поставлю, это будет от Снежки, уже прибранный мне, вот уже присланный, точнее, Наташа Королева будет у нас. Спросил, нашел ли я трек или нет. Нашел, конечно же, и готов выпустить его в эфирчик прямо сейчас.

0: Такая вот у нас палочка-выручалочка прозвучала от Наташи Королевой, и все это заказик от Снежки. Мы тем временем продолжаем, присоединяйтесь к нам и слушать хорошую музыку. Жень, там у тебя, я так понимаю, два заказика имеется.
1: Ой, у меня их уже не два, Вадим, у меня их уже четыре.
0: А у меня только один был. Ай-яй-яй-яй-яй, ты лидируешь пока по заказам.
1: Наверное. А я сейчас поставлю первый заказ для юзера 128, но это я даже знаю кто. Потому что он просил эту композицию поставить еще вчера, но я не успела.
0: Ну что ж, ставь тогда.

0: Вот такая композиция прозвучала, но, если честно, сказать, то это, наверное, даже в личка.
1: Да, это, скорее всего, для личного использования. Ну, тут, правда, радиолидер это самое указывается. Но вот, знаете, мне вот для личного использования самый раз будет, скорее всего, потому что... Так, что вот так, друзья. Я так понимаю, ты мне тут кинула заказик, который ты не нашла?
0: А ты нашел его?
1: Сейчас посмотрю, секунду, подожди. DJ Rus. Ага. Сейчас посмотрю, если найду. Так, ну что, проверим. Найти-то его можно, а вот вопрос, скачается он или нет, вот это вопрос хороший. Вот, посмотрю сейчас. Так, секунду. Ну тут Mail.ru выкидывает, но там нет у меня плагина скачивания. Давай тогда я поставлю сейчас песенку еще какую-нибудь, пока поищу заявку, вдруг получится мне его накопать. Если нет, то не поставлю, сразу скажу.
0: Да, это будет от юзера 143.
1: Если найду,
0: Если не
1: поставлю.
0: найдем.
1: Да. То есть, поехали дальше.

0: Что, друзья, вот такие у нас треки прозвучали в нашем эфире. Вот, а мы продолжаем двигаться дальше. Женя, твой микрофон.
1: Да, спасибо, Вадим. Ты знаешь, я сейчас поставлю две композиции подряд. Это от юзера 143.
0: Что ж, давайте послушаем.
1: Пантера.
0: Ой, я...

0: Такие два заказика для юзера 143 прозвучали. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Да, есть у меня заказик, и сейчас послушаем вот такую, как написали с сайта «Нежные сердца». Вот, слушаем.

0: Вот такой заказик практически прозвучал в нашем эфире. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Микрофончик твой, Женечка, забирай.
1: Да, спасибо, Вадим, огромное. А я сейчас поставлю две композиции подряд. Это будет у нас заказ от нашей Оксаночки, это DJ Kiss. Вот. И первый заказ — «Золотинка, о любви не просила». И «Король и шут» Кука Колдуна.
0: Давайте послушаем.

0: Композиции прозвучали для нашей Оксаночки, уважаемые радиослушатели. Вот. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Нет пока заказов, но продолжу дальше, если ты не против.
0: Конечно, нет.
1: Так, ну что, тогда давайте двигаемся дальше. Сейчас послушаем вот такую вещицу через пару секунд.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек прозвучал у меня. Мы продолжаем двигаться дальше. Поскольку ты, Женя, ставил две композиции, можно мне еще одну?
1: Да, конечно.
0: Ты тут ставила такую композицию, как «Короля и Шута», да? Был такой у нас.
1: Ну, это заказ был от нашей Оксаны.
0: Продолжим. Опять же. Им же. Только с композицией «Мертвый анархист».
2: Ослепший старый маг ночью по лесу.

0: был, и нажраться он всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: «Мертвые анархисты» — все это «Король и Шут», прозвучавший в нашем эфире. Надеюсь, там у нас слушатели как бы выдержали такое безобразие. Но будет безобразие еще больше чуть позже. А пока, Женя, твой микрофон.
2: Да, Вадим, у меня есть еще один единственный заказ остался. Это от Дзюсь Светогорского, Ирина Аллегрова. Привет, Андрей.

0: Вот такой заказник прозвучал от Ирины Аллегровой. Привет, Андрей. Уважаемые радиослушатели, Вадим, у тебя что-то есть?
1: Заказиков нет. А вот раз тут у нас слушатели появились, которые хотят жести, они ее получат прямо сейчас в нашем эфире.

0: Ну что, друзья, вот такой вот трек у нас для любителей олдскульного металла. Довольно-таки интересная тема, прозвучавшая. Надеюсь, ушки у всех целые. Микрофончик твой, Женя. Что скажешь?
1: Ну, ты знаешь, Вадим, ну ты сегодня точно решил. Осталось нам с тобой каких-то 20-35 минут отработать, но ты уже решил точно на руку всех посадить.
0: Ну, в конце эфира почему бы нет?
1: Нет уж, я тебе рок размешаю.
0: Ну, ты же у нас поварёшку берёшь, так что мешай.
1: И вот я сейчас размешаю, я поставлю группу фристайл. Ах, какая женщина!
0: Запускай!

0: 4.
1: Все, забирай.
0: Вот такая композиция прозвучала. Ах, какая женщина! Я сегодня решила тебе немножко разбавить рок.
1: Ну, тут, как сказать, знаешь, вот есть у нас один слушатель, точнее, да, вот и вот который тут любит такую тяжеленькую. Я не знаю, что сейчас с этим слушателем будет. Но, пожалуйста, послушайте вот такую тему.

0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас трек. Как говорится, раскачали наше захолустье. Вот такое прозвучало в нашем эфире. Женя, твой микрофон. И чего-нибудь добавишь?
1: Знаешь, ты, похоже, меня приучишь к року.
0: Похоже на то. Продолжай дальше.
1: Что-то мне так не хочется. Ну, я лучше поставлю очень хорошие композиции.
0: Короче, ты по старинке.
1: Виктор Королёв. Букет из белых роз.

0: из белых роз.
1: Букет из белых роз прозвучал, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-нибудь есть или ты свою поставишь?
2: Заказов нет, но поставлю свою. И я думаю, что как раз-таки встряхнемся после цветов. Вот. Не думаю. Сейчас мы послушаем. Это будет у нас группа In Flames с композицией Deliver Us.

0: Группа Flames, композиция Deliverance, прозвучавшая в нашем эфире. Ну что ж, вот так вот маленько мы, так сказать, разбавили все это тяжелым металличком. А мы продолжаем дальше. У нас осталось буквально 20 минут до конца эфира. Я думаю, что за эти 20 минут мы что-нибудь еще придумаем. А пока, Женя, твой микрофон. И высказывайся по поводу композиции.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, ты точно меня приучишь к року.
0: Постепенно, может
1: быть. А я послала Вячеслава Быкова.
0: Давай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, Вадим. А ты что дальше поставишь?
1: Ну, знаешь, ты у нас как-то смешать два таких жанра, как металл и попса. Ну, это интересно, это еще мудрится. Почему-то, потому что это типа наподобие батл. Сейчас у нас идет с тобой до конца этого эфира, конечно же. И послушаем мы вот такую тему.

0: Ну что, друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Ну что, у нас осталось буквально совсем чуть времени до конца эфирчика. Жень, там у тебя что-то есть?
1: Да, ты знаешь, у меня под конец эфира пришел последний заказ. И этот заказ будет слушать слушатель. И он называется «Я душу тобой».
0: Что ж, послушаем.

0: Вот такие, вот такой последний на сегодня заказ прозвучал, уважаемые радиослушатели. И, конечно же, хочется вам сказать большое спасибо за заказики. Вот. Сегодня их было порядочно. И, конечно же, до следующей нашей смены. Всем пока-пока.
1: Да, ты знаешь, время пролетело незаметно. Конечно же, будем радоваться хорошей музыке уже в следующую нашу смену. На сегодня прощаемся. Всем счастливо, удачи, до встречи. Вот под финал, как всегда, наш трек «Клыки» в эфире.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте «Клыки» в эфире. Включайте громче.

0: атмосфернее. Слышен только тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапой по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

теперь на ней не нужен и замок. Волк уснул в тепле огня. Рассыпалось его брать.

0: Черный терьер, Сергей Беляев, 48, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть, не вышло.

слушал хитрый хан, что ищет свой бархан бродяга. При этом думал хан, не вырастет цветы бродяга. Пусть только клад найдет.

0: Одиночество — крест. Одиночество — груз. Без тебя я с небес прямо в пекло сорвусь.
1: Одиночество, тьму на себя я возьму. Заглушу твою боль. Только ты мне позволь.

0: и мире обойду, светом в тьме обернусь, но тебя я найду, сам звездою зажгусь.
1: Во вселенной миры звезд мерцания манят, я живу лишь в одном, там найдешь ты меня.

0: Есть такие миры, где красоты слепят.
1: Там не будет меня, им ты будешь не рад.

0: наваждение мое. Я плутаю века, я теряю тебя, как теряет река. Отражение грез, свет погашей звезды, как течение реки, растворяясь в следе.
1: Я тебя позову в те миры, где есть я, где живая краса, где есть сила моя. Я тебя призову, буду верить сильней. Я тебя подожду у открытых дверей.

0: Есть иные миры, есть иные края. Там несчастлив я был, где я был без тебя. Красоте тех миров не хватает души. Ты зажги мне свечу, свет ее не туши.
1: Путеводной звездой стану я для тебя, силой духа твоей станет вера моя. Почему ослеплен ты стоишь одинок, а в ладонях букет, как могильный венок?

0: Я хочу и боюсь. Я стремлюсь и устал. Я придумал тебя, как художник создал.
1: Не придумал меня, для тебя я жила, и дороги, пути в полотно я ткала.
0: Я поверил в мечту.
1: Я тебя буду ждать.
0: Потеряв, приобрел.
1: Ты умеешь мечтать.
0: Я построю свой мир.
1: Я к тебе перейду.
0: Но тебя не нашел.
1: Я тебя подожду.

0: Я построю наш мир, где есть ты и есть я. Я построю наш дом для тебя и меня. Есть иные миры, есть иные края, но зачем мне они, где не ждешь ты меня?
1: Я тебя подожду, жизнь наполню теплом. Я тебя подожду, мы построим наш дом. Яркий свет я зажгу у открытых дверей. Верь, тебя я дождусь. Приходи.

0: Красная шапочка, я пришел к вам, чтобы рассказать. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: А сейчас для вас, дорогие друзья, хит уходящего столетия. Музыка народная, слова народные исполняет автор группы «Дилижанс» с песней «Морячка».

0: Это был заказ от Данчо Котик и Мьюзер Плаум. Глюкоза FM, добрый вечер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И услышимся мы с вами ровно через 3 дня в 22:00 на Радио Лидер.
1: Боже, обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

возьми нам снова. Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: У меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.